0: Virando a Noite com a Conte.
1: Madrugada Conte.
2: Я сейчас такой крестьянин, который не может быть в том, не может быть в том, какой негр.